Потом будет гладить свои лапки. Я буду говорить, что у меня все в порядке. В среднем человек в день может врать до 200 тысяч раз. Вот и я солгу сейчас, а потом ты уйдешь, а я останусь, станет странно.